В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 8 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Иран не определился с мирным планом, предложенным Вашингтоном. Япония и ЕС будут сотрудничать в вопросах защиты важнейших морских путей. ВОЗ заявила, что число случаев заражения хантавирусом может вырасти, но угроза для здоровья населения низка. А сейчас подробнее об этом. Иранские официальные лица обсуждают мирный план, предложенный Соединенными Штатами. Они заявили, что ответят на него через посредников в Пакистане, но пока не пришли к решению. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что недавние переговоры с Пакистаном были сосредоточены на прекращении боевых действий. Он добавил, что предложение США все еще находится на рассмотрении. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в социальных сетях, что провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром. Он сообщил, что они обменялись мнениями о региональных событиях, но ничего не сказал о мирном плане. Информационное агентство Reuters сообщило, что обе стороны приближаются к временному соглашению. Согласно сообщению, сделка будет представлять собой краткосрочный меморандум, а не всеобъемлющее соглашение. Также отмечается, что любые спорные моменты, включая ядерную программу Ирана, останутся неурегулированными. В четверг президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что он поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он заявил, что они полностью едины в вопросе отсутствия у Ирана ядерного оружия. Центральное командование США в четверг сообщило, что три его ракетных эсминца подверглись неспровоцированной атаке со стороны Ирана. В сообщении говорится, что все угрозы были нейтрализованы, пострадавших и повреждений техники не было. По сообщению Ценкома, корабли подверглись ударам иранских ракет, дронов и малых катеров, когда шли по международным водам из Ормузского пролива в сторону Оманского залива. США ответили ударами по ракетным и дронным пусковым установкам, командным центрам и объектам наблюдения Ирана. Дальнейшие детали пока не ясны. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ABC News, что этот военный ответ был всего лишь шлепком, и добавил, что перемирие остается в силе. Однако многие иранские СМИ

придерживаются противоположного мнения. Они привели слова представителя Центрального командования вооруженных сил, который заявил, что США нарушили перемирие, добавив, что американские войска атаковали иранский нефтяной танкер, направлявшийся к Ормузскому проливу, и еще одно судно вблизи порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Он добавил, что иранские войска нанесли ответный удар, причинив значительный ущерб. Япония и Европейский Союз подтвердили свое сотрудничество в обеспечении безопасности важнейших морских путей в условиях фактического закрытия Ормузского пролива. В четверг в Брюсселе собрались делегаты с обеих сторон на встречу на министерском уровне под названием «Экономический диалог высокого уровня». Во встрече приняли участие министр экономики, торговли и промышленности Японии Окадзава Рёсей и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Стефан Сужурне, отвечающий за промышленную стратегию. После переговоров было опубликовано совместное заявление, в котором говорилось, что Япония и ЕС подтвердили важность безопасных и бесперебойных торговых потоков, включая безопасность судоходства и защиту важнейших морских путей и инфраструктуры. В документе также отмечалось, что обе стороны договорились укреплять взаимодополняемость и создавать устойчивые и безопасные рынки в таких областях, как критически важные полезные ископаемые, аккумуляторы и оборонная промышленность. Диалог проходит на фоне ужесточения Китаем экспортного контроля за важнейшими полезными ископаемыми, включая редкоземельные элементы. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что в связи с выявлением случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере могут появиться сообщения и о новых заразившихся, однако риск для здоровья населения остается низким. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказался об этом в четверг, назвав ситуацию серьезным инцидентом. Тедрос сообщил, что подтверждены еще два случая заражения хантавирусом, в результате чего общее число заболевших достигло 8, включая 3 предполагаемых случая. По его словам, 3 человека скончались. Большинство случаев заражения хантавирусом происходит в результате контакта с инфицированными грызунами или их мочой, экскрементами и слюной. В нескольких случаях тесты выявили особый андский штамм хантавируса, ограниченная передача которого от человека к человеку была ранее зафиксирована в Южной Америке. Тедрос отметил, что инкубационный период андского штамма может составлять до 6 недель. Мария Ван Керхове, директор отдела по борьбе с эпидемиями и пандемиями ВОЗ, подчеркнула, что текущая ситуация не является началом пандемии, подобно пандемии коронавируса, и добавила, что речь идет о вспышке на судне, то есть в ограниченном пространстве. Круизный лайнер в настоящее время находится в Атлантическом океане. Ожидается, что он прибудет на один из Канарских островов Испании, Тенерифе, в воскресенье. В проекте итогового документа, который должен быть принят на конференции по ядерному разоружению в Нью-Йорке, содержится призыв к сохранению человеческого контроля над ядерным оружием для снижения рисков, связанных с новыми технологиями. Нулевой проект итогового документа был представлен в среду председателем обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия. Эта конференция началась в штаб-квартире ООН 27 апреля. В документе содержится призыв государствам-участникам взаимодействовать с целью согласования мер, смягчающих риски, связанные с ядерным оружием и новыми технологиями, а также с вмешательством в связь и управление. В документе говорится, что конференция призывает к эффективному поддержанию человеческого контроля над ядерным оружием в любое время. В документе упоминаются нападения США и Израиля на ядерные объекты в Иране. В нем говорится, что конференция принимает к сведению серьезную озабоченность, выраженную в связи с нападениями на иранские ядерные объекты. В нем также содержится призыв к Северной Корее как можно скорее вернуться к участию в договоре. Северная Корея обладает ядерной,

и ракетной программами и в одностороннем порядке объявила о своем выходе из договора. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей. Загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. Ждем вас и на нашей странице в Facebook NHK World Japan Russian. В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: Сэйру-тэ-кайтэ-ары.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: Кейтэ-мио?
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: Сумимасэн.
0: Прошу прощения.
2: Коно дорайя-ва икура деска?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 дес.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
0: Ого! Для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Сколько стоит этот фен?» Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно соно ано. И затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине.

0: Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
1: Сумимасен, коно суиханки ва икура деску ка?
2: 8700 йен дес.
0: Вот что означают фразы диалога.
1: Сумимасен.
3: Прошу прощения.
1: Коно суиханки ва икура деску ка?
3: Сколько стоит эта рисоварка?
4: Суиханки.
0: Это рисоварка.
2: 8700 йен дес.
3: 8700 йен.
0: Н йена. Это японская валюта.
3: Послушайте и повторите.
4: Икура деску ка? Коно суиханки ва икура деску ка? Сумимасен. Коно суиханки ва икура деску ка?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
4: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
4: «иахон».
0: Попробуйте.
5: Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка? Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
3: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
4: Дю, ни дю, сан дю, йон дю, го дю, рок дю, нана дю, хати дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
4: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
3: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
4: 300.
0: 600.
4: 600.
0: А 800.
4: 800.
0: А теперь 1000. Тысяча – это?
4: Сен.
3: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен. И получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
4: Санзен.
0: 8000.
4: Хасен.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
4: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
6: Таксан аримасу не.
7: Сугой дешо? Коре ва сара-сара хея. Коре ва цуя га деру тайпу.
6: Хе. Икура деску ка?
7: Сейру тте кайте ару. Ките ми ё.
6: Сумимасен. このドライヤーはいくらですか
2: ？9900円です。
6: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
3: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
3: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги,

0: деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.